Раз, два, три. Сердце моча, а нас при этом компатрим. Гаделки будем по чуде хо. Вем же со. Ту справне. Так еще пар кроков звадним. Кусок по куску